Вот, Аарон, чупаешь ли ты си снора? Намага Кэптен Коук. И ще видим как кичит мег виса ретро зашо. Йон Бэд Бойз Блу. Эй, шо ма нам сикерült бевенни а сөллőbe. Hát ez van, ilyen egy világ nélküled.